0: But nobody offered to give me a movie to write a score to. So I made up my own movie.
1: И поэтому я решил вообразить, что я пишу музыку для кинофильма.